0: se conturează, iată, văd, aici e strada Vadului Vodă, deja jos până la cercul de la cu Tudor Vladimirescu, deja este ambuteiaj, pe la Ciocana, Milescu, Spătaru, dar cred că cu 5 ani în urmă noi vorbeam despre ambuteiaje, tocmai aveam rubrica la ora 7:50 de minute, acum la ora 7:02 minute putem din nou face această rubrică. Julieca, taci, liniște, faci, adică nu e, nu merge.
1: Bună dimineața, dobră утро, banda, dobră утро. Всем тем, кто не проснулся, не переживайте, мы на своих рабочих местах, а значит, что мы как раз-таки этим сейчас и займемся, будем вместе просыпаться. Ну и, конечно, ждем от вас комментарии в нашем телеграм-канале, все правильно Виктор говорит, по поводу пробок и вправду. Если когда-то ближе к 8 только мы делали эту рубрику для того, чтобы как бы собрать хоть какие-то пробки в нашем городе, сейчас в этом нужды абсолютно нет, потому что с 7 часов утра смело эту рубрику можно открывать, потому что собирать ничего не надо, пробки уже на месте. Даже тут на Ботанике, ну, здесь, в принципе, всегда вот перекресток, который мы проезжаем перед нашим офисом, да, это бульвар Дудача и градина Ботаника, они, ну, абсолютно всегда в это время уже просто забиты, приходится ждать по 2-3 светофора для того, чтобы проехать. И такая ситуация не только здесь, но и во многих частях нашего города, особенно там, где ведутся какие-то ремонтные дороги, поэтому запасаемся терпением, хорошей музыкой, которая у нас предстоит, кстати, впереди, в последующие 4 часа, ну и, конечно, вашими комментариями, бодрыми, утренними, которые заряжают на позитив и дают надежду, что все-таки, несмотря на все пробки, несмотря на все какие-то мелкие разочарования по поводу там дорог или еще чего-то, мы все вместе здесь для того, чтобы быть на одной волне и поднимать друг другу настроение.
0: Зио литера.
1: Да, о литера ды. Да,
0: о ды деланда. Е о сингура пьеса. Я вам дескис мапа анилор 90. E așa, o mapă mai sărăcuță cu muzică, dar o altă muzică din anii 90, sunt prin alte mape
1: aruncate. Da, ai văzut
0: aruncate.
1: O singură piesă și uite cum am nimerit.
0: Da, și
1: e
0: cât
1: exact
0: de bine.
1: Pe placul tuturor.
0: Este asta, cine o știe?

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Ну, учитывая, что у нас утро пятницы, то хочется вас с этим, во-первых, поздравить, особенно тех, у кого рабочая неделя заканчивается в этот прекрасный день. Поэтому давайте вместе с вами провожать, да и праздновать, в принципе, пятницу. У нас это, кстати, первая пятница этой осени, да-да, 4 сентября. Поэтому давайте-ка встречать подобающую осень вместе с вами в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Пишите нам обязательно комментарии, рассказывайте, как вы проснулись, как у вас прошла ночь. Может, у вас сегодня какое-то важное событие, например, как и у нас с Виктором, да? Вот мы сегодня с Виктором, вы не поверите, но вечер проведем вместе.
2: Мы же, Кума...
1: Ты хотел сказать женаты?
2: Но.
1: А что хотел?
2: Мерджем ла нунта.
1: Да, мы на свадьбу идем, но не на нашу, слава богу, общую.
2: Да, мне жута, ну.
1: Да, идем на свадьбу нашей коллеги, поэтому сегодня мы с Виктором
2: не только... Мы будем тоже на ботанике.
1: Да, не только утро проведем вместе, но еще и вечер.
2: И ночь.
1: И ночь. Звучит очень странно, но...
2: Юля, мой муж, да, ты мыне, кредко, совишь на зиму.
1: Ага, кстати, да.
2: Да.
1: Ну, да. Так подобает. Такая есть у нас традиция.
2: Антипут томна форца.
1: Да, кстати, вот мне интересно, откуда вообще взялась эта традиция замой?
2: Я думаю, что на луме ли era рау după нунта, știi, și aveau nevoie de ceva lichid cumva. Și se adunau toți, sau ăștia care erau mai distractivi, așa, tinerii, cei care vreau să continue distracția, se adunau toți împreună. Hai mă să mâncăm o zeamă gen în oraș undeva. Sau... Hai veniți până la mine că am făcut o zeamă, știi? Și așa ușor, ușor. Eu cred că e așa, nu e Doamne ferește cine știe ce tradiție. Dar e frumos că nunta durează deja și a doua zi.
1: Da, da.
2: Și a doua zi de obicei e mai relaxant decât în prima.
1: Я знаю, у некоторых и по 3, и по 4, и по 5 дней может продолжаться вот эта свадебная уже пост суета. Ну, если речь о хороших, положительных эмоциях, то почему бы и нет? Можно себе и даже нужно иногда обязательно позволять все это прочувствовать и насладиться моментом, насладиться вот таким прекрасным мероприятием. У нас есть комментарии, тоже не менее прекрасные, поэтому давайте зачитаем. Ваня здоровается, говорит, буна деменяца. Юлия, буна деменяца. Есть у нас сообщение от покатушки МД, который пишет нам так. Доброе утро, любимая страна и любимое радио. Наша молдавская мотоэкспедиция в Гималаях прошла успешно. Все живые вернулись домой. В конце сентября будет уже известно насчет закрытия мотосезона 2026 года. Мы всеми новостями делимся на сайте. У ребят есть сайт покатушки МД. Там вы тоже можете следить за их новостями. И да, два больших фильма про историю мотоциклистов в Молдове и про экспедицию в Гималаи выйдут уже в январе 2027 года. Вот это
2: фильм,
1: круто.
2: Фильм, репортаж.
1: Я думаю, фильм. Если написали два больших фильма, то, скорее всего, это все же речь идет о полнометражном фильме. Это очень круто, и я думаю, что ребята не просто проживают эту жизнь полна, они создают настоящую историю мотоциклистов в Молдове, и это дорогого стоит, потому что, знаете, все же не каждый возьмется за такое дело. Во-первых, это очень сложно, ну а во-вторых, поехать на мотоциклах в Гималаи, вы только вдумайтесь, как это далеко, и в то же время, как это звучит, да, ну, явно как-то по-приключенчески, что ли, да?
2: Крыска уплекала лукру?
1: Ну...
2: Уплекала дистракции, на авентура.
1: Авентура.
2: Адреналин.
1: Смотри, вот даже есть доп-комментарий, да, о том, что это все же будут два полнометражных фильма. Это документальные фильмы. Интересно будет посмотреть, поэтому обязательно от ребят будем ждать новостей.

0: выходные вдвое лучше.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: astrologie pentru fiecare zodie în parte, prezicerea astrală.
1: Все верно, говорит Виктор. Любимый ваш гороскоп на эту пятницу от Радио Рекорд Молдова начинается прямо сейчас, поэтому заострите свои ушки и внимательно слушайте. Начинаем, как всегда, с овнов. Овны сегодня для вас везде будет гореть зеленый свет, поэтому дерзайте. Тельцы, чтобы не проделывать работу дважды, просто сразу сделайте все хорошо. Близнецы, все ваши сомнения по поводу работы сегодня исчезнут. В принципе, звезды вам обещают хороший, продуктивный, рабочий пятничный день. Раки, общайтесь сегодня активно и свободно, не стоит никого стесняться. Сегодня такой день, когда вы должны именно показать себя, поэтому покажите, на что вы способны. Львы, совершая любой поступок, смотрите далеко в будущее. Не стоит, знаете, размеривать ситуацию только по каким-то событиям, которые произошли вот только-только сейчас, свежие. Все же нужно смотреть глобальнее на все, тогда вы точно не проиграете. Девы, настроение придется создавать самим, не рассчитывая на других, поэтому берем все в свои руки и действуем. Девы, это был гороскоп для вас, а далее переходим к весам. Появляется у весов обстоятельства, способные вывести вас из любой запутанной ситуации. В принципе, звезды рекомендуют вам не ввязываться для начала ни в какие ситуации сегодня. Но если уж так и произошло, знайте, что вы обязательно найдете выход сегодня из любой путаницы. Скорпионы, спланированный досуг, это, конечно, хорошо, но сегодня звезды вам рекомендуют просто импровизировать, да, вот отдайтесь какой-то вот свободе, свободе мышления, свободе движения. Не нужно строить планы и строго по таймингу сегодня жить. Все же нужна порой и вот такая импровизация. Стрельцы, стоит вам подстраховаться, чтобы даже самые очевидные вещи не пошли наперекосяк. Козероги, прямо такие откровения и прямолинейно сегодня вам помогут решить любые ваши вопросы в вашу пользу, но все же какая-то грань должна быть. Не забывайте все же, что существует и такое понятие, как такт, поэтому даже если вы хотите что-то сказать человеку, сделайте это, задумываясь о том, не ранит ли его это, не обидит ли его это. Водолеи. День, когда можно забыть о своих благих намерениях, это именно сегодня. Вообще, звезды вам рекомендуют сегодня оторваться от реальности в прямом и в переносном смысле. Хорошо водолеям сегодня сходить на какую-то вечеринку, потанцевать, увидеться с друзьями и провести вечер весело. Ну, а к завершению у нас рыбы, и звезды рекомендуют без зазрения совести потратить часть сбережений, отложенных на какой-то там энный день, да? Сегодня рыбам хорошо пойти на шопинг и просто прожить этот день в свое удовольствие. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте, пожалуйста, что эти советы нужно не только прослушать, а еще и имплементировать в свою ежедневную жизнь.
0: Acum, dacă suntem veniți în ora cu numărul 8, anunțăm că e o oră ce conține plasare de produs. Echipa Max Auto oferă încă un loc sau două în superjocul de la finalul acestei ore, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Eu mi-am analizat fotografiile din telefonul meu. Deseori când aud o piesă frumoasă, ceva care îmi place, fac un screen, o caut și vreau să o includ la radio. Deci, sincer, nu știu despre ce piesă merge vorba, pentru că am salvat-o, cred că prin luna aprilie, și am

0: are piesa asta?
1: Nu.
0: Are un început mai lung.
1: Если бы мне этот трек показали и спросили, как думаешь, этот трек мог оказаться в плейлисте Виктора? Я бы сказала точно нет. Не знаю, песня не похожа на твой плейлист.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Această oră conține plasare de produs de la 8 la 9 dimineața, deja și în sezonul de toamnă. Alături de noi este echipa Max Auto, care au disponibil și serviciul trade-in. Se ocupă cu tot procesul de la import până ce ajunge automobilul la voi în garaj. Max Auto, încredere, calitate și siguranță la fiecare kilometru. 07860179, numărul din studio. Ne sunați, țineți cu noi în emisie directă 2 minute fără a spune afirmația da, negația nu și puteți câștiga jocul de astăzi. Iar la finalul orei, marea posibilitate aveți să câștigați 500 de lei bani pe cardul bancar. Păi, e o sumă poate mare, poate mică, dar când vin pe card, aveți, găsiți voi unde să o utilizați.
2: Это точно, это некий приятный бонус, который можно получить здесь и сейчас, буквально за менее чем за час, да, если вы с нами сейчас поиграете, ближайшие два наших выхода, то у вас есть возможность уже в конце часа стать нашим финалистом и, если удача вам улыбнется, то еще и получить денежку на карту. Да, все вот так просто. Вместе с нашим партнером вам нужно только запомнить номер нашей студии 07860-107-9. Дозвонитесь до нас, продержитесь 2 минуты в эфире, не говоря запретные слова. Это слово «да» и слово «нет». И если у вас получится, то тогда вы в финале.
1: Алло, няца.
2: Ай-ай.
1: S-a deconectat.
2: Нет, не дождались.
1: A fost linia numărul 1, ia să vedem linia numărul 2.
2: Da, посмотрим, кто у нас тут пытается дозвониться.
3: Доброе утро, ребятулечки.
1: Алло.
3: Алло.
1: Bună dimineața.
3: Доброе утро, Витя, доброе утро.
1: Няца, няца, ce faci?
3: А что делаю? Вот думаю, заварить тебе кофе или чай.
1: E cafea 3 în 1?
3: Обычная этот, арабика.
1: Ая моя мара.
3: Верно.
2: Ну, как аппарат? Ты делаешь через аппарат с капсулами или аппарат?
3: К соседям хожу, Юля. К соседям хожу, выкладываю себе кофе.
1: К соседям?
3: А на работе гейзерная турочка.
2: Так, к соседям. А жена знает, что к соседям ходишь за кофе?
3: В смысле, к соседям? К кофейню, говорю.
1: А-а-а, кофейня, ну я бы понял, к соседям.
2: Я, да, я мне тоже послышалось,
1: к соседям. Нормально.
2: Думаю, ничего себе, отношения такие между соседями. Утром просто, неважно, спят люди или нет, зашел себе, кофе сварил у них на кухне.
1: Александру. Te rog frumos, așa o părere sinceră dintr-o parte. Ce facem noi cu jocul de vineri care se numește Primul Gând în sezonul nou?
3: Пусть будет, мне нравится.
1: Îl lăsăm?
3: Конечно.
2: Da? Оставляем?
1: Eu sunt pentru varianta
3: lui. Оставляем, Юленька, оставляем. Замечательная игра.
2: Я тоже, я поддерживаю.
1: Eu минус, серьез.
2: Два голоса. Пока, Виктор, ты...
3: Особенно мне нравится, когда действительно Primul Gând.
2: Da, da, dar tогда ce, получается лучше всего.
1: La noi nu-i mereu Primul Gând.
3: Ну, вы часто думаете над рифмой и еще над чем-нибудь. А когда первая мысль, это смешно.
1: И амузант chiar.
3: Верно.
1: Te amuzi așa, dintr-o parte altfel sună jocul ăsta. Eu v-am spus eu părerea mea. Voi încerca să mai acumulez câteva idei.
2: Но, получается, первая мысль остается. А как насчет игры фара аффирмации? Остается?
3: А как иначе? Не может без этой игры вообще существовать, я тебе честно скажу.
1: Dintre jocul
3: я
1: fără...
3: вот давно не играл, решил позвонить поиграть.
1: Dintre jocul fara afirmații și Primul Gând, pe care îl alegem?
3: Reafirmat.
1: Da, bine! Foarte frumos, Alexandru, ai câștigat jocul. Îți doresc o zi minunată, ai peste 2 minute.
3: Благодарю.
2: И снова профессионал сыграл с нами, да, потому что Александр, наш постоянный радиослушатель, который играет с нами давно в эту игру, и последние разы я скажу, что каждый раз успешно, все же вот что делает практика, да, когда ты практикуешь, когда у тебя есть опыт в этой игре, ты можешь продержаться и уже намного легче себя контролировать.
1: Да, сунтем апропе де блоку де публику. publicitate de la jumătatea orei, dar revenim cu runda numărul 2 de joc, prieteni. 0786 0179.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet МД или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold între 3 și 9 septembrie. Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 1199 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 1199 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside Kaufland.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gajbe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
4: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
5: Выбирай в максимум легко и выгодно. Все, что нужно к учебному году. Ноутбуки, смартфоны.

0: Călănari and Abramțova.
1: Prima rundă de joc, primul gând, for fun, începe chiar în acest moment. E ora 9:23 de minute, 07860179. Haideți să jucăm împreună, să vedem cât de bine astăzi lucrează intuiția și telepatia. Iar acest test poate fi trecut atât cu Iulia cât și cu mine. Sunt 5 întrebări sau 5 fraze care trebuie să fie continuate cu primul gând. La mine, Iulia, sincer, primul gând e chiar primul gând. Întrebări extraordinar de ușoară. Ceea ce îți vine prima, aia și spui, fără da? Prea multe complicații.
2: Super, без никакой рифмы, без никакой там просчета аналитического мышления. Совершенно верно. Кстати, у меня тоже очень простые вопросы. И открою занавес, все они связаны с 1 сентября. А наболевшим у меня будут вопросы. Ну и, в принципе, я думаю, всем будет интересно. Можешь вспомнить свои какие-то состояния, а может быть, просто повеселиться. Ведь я напомню вам, что эта игра называется «Примулгын». Первая мысль. Что вам приходит в голову в тот момент, то вы и должны отвечать. Все да. должно быть максимально по-честному, быстро и молниеносно. Ай, как этот телефонный звоночек. Максимально быстро.
1: С-а деконектат. Deci mai încercăm. 07860179. În ora trecută, în ora de fără afirmații, 26 de apeluri pierdute. 26. Alo, bună dimineața.
3: Salut, Victor. Cătălin.
1: Salut. Cătălin, ai jucat ora trecută?
3: Da.
1: Azi ești forță. Alege. Cine pleacă din studio? Eu sau Iulia?
3: O să joc cu Iulia.
2: Înseamnă așa, că... deci eu plec.
1: Înseamnă că Iulia da. Pleacă.
3: Nu, cu Iulia. Cu Iulia joc.
2: Aha, da. Deci eu îți voi pune întrebările.
3: Da.
1: Bine, pregătim fundalul de joc și poftim. Și gata, eu am plecat. Să ai o zi frumoasă. Sperăm să avem gânduri similare.
2: Hai, fugi, Victor, fugi. Nu mai trage din timp, pentru că abia aștept să pun întrebările pentru Cătălin. Așa, Victor pleacă din studio. Apropo, Victor, dacă mă auzi, am să-ți stric pur și simplu. Victor! Bine? Victor! Așa o să fie. Hai, Victor a plecat, deja închide a doua ușă, pa. Dar noi putem să începem. Deci întrebările vor suna pentru tine. Aștept primul gând din partea ta, da? Поехали. Первый вопрос, Cătălin. Если школа началась, а ты дома сидишь, значит?
3: У тебя выходной.
2: Хорошо. Да, записали. Поехали дальше. Второй вопрос. Когда 1 сентября я пришел в школу, мой друг спросил меня: Cătălin, а откуда у тебя эти...
3: кроссовки.
2: Хорошо. Записали. Поехали дальше. Третий вопрос. Если бы я был сейчас школьником, и если бы учительница спросила меня: Cătălin, а голову ты дома не забыл? Я бы обязательно ответил:
3: она всегда со мной.
2: Хорошо. Записали. Поехали дальше. Четвертый вопрос. А главное в школе было обязательно в обед съесть...
3: Пожалуйста, еще раз, я не понял до конца вопрос.
2: Да, давай еще раз. Главное в школе было обязательно на обед съесть что?
3: Хлеб с повидлой и с маслом.
2: Ого, ты прям озвучил мой обед в школьное время.
3: Обожал. Наше время, да.
2: Это наше время, точно. Сливовое у нас было всегда почему-то у меня. Поэтому, наверное, я его сейчас не люблю. Поехали дальше. Пятый вопрос. Мой любимый предмет в школе был...
3: Физкультура.
2: Все, записали. Отлично. У нас есть от тебя 5 ответов. Это значит, что можно звать Виктора. Виктор! Виктор!
3: Крик души
2: прям, да. Виктор! Есть, услышал, хорошо. Супер. Виктор услышал. Виктор зашел в студию. Передаю ему бразды правления. Держи, Виктор, пожалуйста, мышь. Так. Ну, а у нас есть 5 ответов от Каталина, поэтому прямо сейчас давай услышим и твои первые мысли на мои вопросы. Готов?
1: Да, ну, мой стригат коррект, да, я еще, ну, прям винит.
2: Виктор!
1: Ну, Виктор!
2: А, так надо.
1: Я анчарка?
2: Виктор!
1: Виктор!
2: Виктор!
1: Да.
2: Хорошо, поехали.
1: Мы тут экзакт акуло, да.
2: Готов?
1: Да.
2: Слушай, первый вопрос. Если школа началась, а ты дома, значит...
1: Суматур?
2: А, нет, значит, у тебя выходной. Так ответил Каталин. Но здесь минус. Поехали дальше. Второй вопрос. Когда 1 сентября я пришел в школу, мой друг спросил меня: Виктор, откуда у тебя эти...
1: Туфли.
2: Туфли!
1: Да?
2: Кроссовки. Ну, слушай, я за... Нет, ну, можно,
1: да,
2: можно.
1: Да, ну-ка, м-am gândit la ghete, dar știu că am plecat în костюм. Да, și eram cu pantofi.
2: Ну, это 0,5, потому что это тоже обувь. 0,5. Я вам даю 0,5 здесь, потому что, ну, обувь же, что туфли, что кроссовки. Подумали о обуви.
1: Азы винери. Așa de bună ești?
2: Да, да, просто сегодня намечается праздник, поэтому настроение хорошее. Поехали дальше. Третий вопрос. Если бы я был сейчас школьником, то на вопрос от учительницы: Виктор, а голову ты дома не забыл? Я бы ответил:
1: а твоя голова где?
2: А ты дерзкий такой мог бы быть. И хорошо, что ты сейчас не школьник.
1: О, празднику, Маника, празднику.
2: Каталин вообще сказал: она всегда со мной.
1: Ага, распунс foarte pedant.
2: Да, очень.
1: Bun, eu am și glumit, nu sunt chiar așa de...
2: Da, chiar atât de stricat, da?
1: Da, stricat la cap.
2: Hai, a patra întrebare. Главное в школе было в обед съесть что?
1: Cum, патеурили.
2: Вот эти пирожки, что ли?
1: Да, да, да.
2: Пирожки. А, видно, что Витька чуть младше нас, да, Каталин? Потому что я бы ответила ровно так же, как и ты, да? Хлеб с маслом и с повидлом.
1: Пыльные кунты дульчатся.
2: Да, сливовое. У меня всегда было со сливовым вареньем. Я его до сих пор не люблю. Мне кажется, я его переела.
1: Каре, купруне?
2: Купруне.
1: Помню, чем май буна дульчатся на луме.
2: Аша я раз пятунча, акум гата. Так, последний вопрос, быстро. Мой любимый предмет в школе был?
1: Транжиография.
2: Даже тут не совпало. Едукация физика, Ира.
1: Era bună educația fizică, dar la geografie mă simțeam așa foarte relaxat, foarte bine.
2: Peștele în apă.
1: Peștele în apă. Ăsta este jocul, Cătălin. Mersi frumos, ai o zi bună și spor la muncă. Pa, pa.
2: Mersi. Спасибо, Каталин. Да, хоть что-нибудь, ты знаешь, 0,5 тоже хорошо. Бывает и 0, прям совсем ничего, поэтому это хороший результат. Dance Radio.
0: Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
5: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshop.moltel.md.
6: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
7: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Gili.md.

0: выходные вдвое лучше.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Șalonari and Abramțova.
1: Finalul orei 9. Oră frumoasă de joc, unde Stella a ieșit în evidență cu 6 puncte din 5 și o felicităm pentru această performanță. Dar lăsând gluma la o parte, ne-am distrat foarte bine, iar datorită vouă se întâmplă aceste jocuri care ne diversifică programul. Sperăm că se aud bine și în automobilele dumneavoastră la job, dacă ne ascultați în căști, în sufragerie sau dacă ne-ați luat în vacanță. Cred că vă prindem bine atunci când aveți nevoie de o companie reușită.
2: Da, все это происходило в нашем эфире этот час, и да, и вправду мы со Стеллой поставили замечательный рекорд, который вряд ли кто-то побьет, да, все же 6 из 5, такое не каждый день случается, но мы все можем, поэтому да, у нас и такое возможно. Все это было в прошлом часу, я вас благодарю за то, что вы писали ваши отзывы и поддерживали тот момент, чтобы игра «Первая мысль» осталась в нашем эфире и в новом сезоне. Потому что я прям ее хочу с руками, с ногами. Мне очень нравится эта игра, и я рада, что у нас с вами мысли совпадают. Ну а кстати, у нас 10:00. Новый час, новое начало, и

0: хорошую музыку, но которую плейлист будете составлять именно вы. Да, вы диджей этого часа, всегда так было, есть и будет. Для этого и существует рубрика «Хочу и баста», чтобы вы воплощали свои какие-то тайные желания в реальность и услышали ваш любимый трек тут у нас на волне 107.9 в Кишиневе. При этом прямо в эфире вейкаперов, почему бы и нет. Но перед этим у нас есть очень важное задание, которое будет длиться целых 12 минут. Да, Виктор?
1: Да!
0: Да!
1: 12 минуты, 50. Noi nouțe în плейлистul Radio Record și revenim.

0: А эмоции...
1: каждая ночь так происходит. Ну ладно, друзья, на самом деле все правильно поет Вискан, да, если я не ошибаюсь, о том, что главное воспоминание. Поэтому сегодня мы ностальгируем по 2016 году. Вместе с вами нам нужны от вас цифры для того, чтобы мы находили ваши песни, которые когда-то в 2016 году были в топ 100. У нас была идея сделать это через телефон. Она остается доступной.
0: Да, прияте, facem ceva mai deosebit. Premieră pentru noi va fi asta. După blocul de publicitate, ne sunați la radio și strigați pur și simplu cifra. De la 1 la 100 sau numărul. 48! Da? Noi următoarea melodie o vom include de pe locul 48. O ascultăm frumos, vă anunțăm. Apel! Da? Ne sunați, ne spuneți 32! Și includem următoarea melodie de pe locul 32. Faceți playlist-ul inclusiv prin telefonul nostru. Dăm reclamele și revenim. Puteți, după reclame va fi melodia de pe locul 4. Deci tu ai spus 60, eu aș vrea pe locul 4. Și de atunci începem și apelurile telefonice. Bună dimineața!
2: Dance Radio. Record. Record. Reclamă. Te auzi o mașină?

0: Саня.
1: Саня, стригем?
0: Так и стриг, так и мурхануем список. Белый Михайлович по зашпату.
2: Патру, зечі, патру! Вафі, вафі, ну май декита, чес нумар.

прямо сейчас держу в руках тетрадку, в которой я обычно записываю там участников, когда мы играем в игры. И я ее уже закончила за этот сезон, да, в новом сезоне будет новая. Но тут так много имен: Сергей, Наталья, Анжела, Ольга, Галина, Влад, Вероника. Наталья, Николай, Кристина, Вероника. Боже, вас так много! Спасибо вам!

понедельника, 7 сентября. Мы начнем с вами все заново. Будем ждать вас с 7 до 11 в эфире для того, чтобы провести с вами еще одну классную, продуктивную рабочую неделю. Ну а ровно до понедельника мы, Витя и Юля, кричим вам из студии «Чао!»

0: выходные вдвое лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: выходные вдвое лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Record Club.
1: Вы находитесь на территории Record Club.
2: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
2: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
2: Started.
1: Проверка лайнапа.
2: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
0: Record Club.
2: Let's begin.
0: Прямо сейчас.

0: Европы представляет Лазаван Рекорд Клаб. Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helden's here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy Radio.